0: Ženy dnes pôsobia vo všetkých sférach spoločnosti. Sú neoddeliteľnou súčasťou pracovnej sily a sú na vedúcich pozíciách v podnikaní i politike. No napriek tomu, že ženy majú v súčasnosti oveľa viac možností a sú aktívne v mnohých oblastiach, ktoré boli kedysi výlučne doménou mužov, cesta k dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti je stále dlhá. Zároveň platí, že súčasťou života prakticky každej spoločnosti sú naďalej problémy ako násilie na ženách, ale aj obťažovanie a diskriminácia žien. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti sa zameriame na to, čo robí Európska únia na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami v Európe a na vytvorenie spravodlivejšej spoločnosti. Európska únia sa už roky intenzívne snaží skvalitniť život žien, dosiahnuť lepšiu rodovú rovnováhu vo všetkých oblastiach spoločnosti a vytvoriť tak spravodlivejšiu Európu pre všetkých. Vychádza z presvedčenia, že rovnosť medzi mužmi a ženami je nevyhnutným predpokladom inovatívnej, konkurencieschopnej a prosperujúcej európskej ekonomiky. Únia zdôrazňuje, že rodová rovnosť nielenže zvyšuje zamestnanosť a produktivitu, ale je aj základným právom pre každého z nás. Zvyšuje kvalitu nášho života a podporuje stabilnejšie a odolnejšie demokracie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa parlamentarizmu 2025, ktorý sa niesol práve v znamení témy rodovej rovnosti, vyzvala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metzelová parlamenty na celom svete, aby spojili sily a spolupracovali na rozvoji spravodlivejšej spoločnosti.
1: Iba spoločne dokážeme riešiť rozdiely, ktoré stále deň čo deň brzdia ženy vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, tak na pracovisku, ako aj doma, vrátane našich parlamentov. Naďalej je pred nami veľa práce, no som presvedčená, že vďaka intenzívnejšej medziparlamentnej spolupráci a dialogu môžeme vytvoriť lepší a rovnoprávnejší svet pre všetkých.
0: Samotný Európsky parlament jednoznačne prejavuje odhodlanie uplatňovať rodovú rovnosť priamo pri svojej činnosti. Nielenže na predsednícky post už po druhý krát zvolil Robertu Metzelovú, jedným z jeho stálych výborov je aj výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Navyše od roku 2020 vyhlasuje každoročne Európsky týždeň rodovej rovnosti, počas ktorého sa parlamentné výbory snažia skúmať aktuálne prerokúvané problémy z rodovej perspektívy. Parlament systematicky presadzuje zákony o rodovej rovnosti a vyzýva Európsku komisiu, aby vypracúvala príslušné právne predpisy. Pozrime sa teraz na to, čo robí Únia preto, aby odstránila nerovnosť medzi mužmi a ženami v členských štátoch. Predovšetkým Európska komisia vypracovala komplexnú stratégiu pre rodovú rovnosť na roky 2020 až 2025. 7. marca 2025, deň pred Medzinárodným dňom žien, prijala aj tzv. Plán pre práva žien. Ten pripravuje pôdu na obdobie po roku 2025, reflektuje už dosiahnutý pokrok a poukazuje na oblasti, ktoré ešte treba zlepšiť. Jednou z nich je sektor práce, kde pretrvávajú zásadné problémy, ako je rozdiel v príjmoch mužov a žien. Aj keď žena vykonáva rovnakú prácu ako muž alebo robí prácu rovnakej hodnoty, je naďalej vysoko pravdepodobné, že za ňu bude horšie finančne ohodnotená. Stratégia pre rodovú rovnosť stanovuje predpisy o transparentnosti odmeňovania. Tie si od zamestnávateľov vyžadujú, aby svojim zamestnancom umožňovali prístup k určitým informáciám, napríklad o priemernej mzde. Členské krajiny musia tieto predpisy začleniť do svojho vnútroštátneho práva do začiatku júna roka 2026. Horšie finančné ohodnotenie za rovnakú prácu však nie je jedinou prekážkou, ktorej čelia ženy na pracovisku. Je pre ne ťažšie stúpať po kariérnom rebríčku a získať vyššiu riadiacu pozíciu. Práve z tohto dôvodu stratégia zaviedla zákon o rodovej rovnováhe v predstavenstvách väčších spoločností kótovaných na burze. Kvalifikované ženy tak budú mať skutočnú šancu dosiahnuť vrcholové posty v kótovaných spoločnostiach s viac ako 250 zamestnancami. Zákon si totiž vyžaduje, aby zamestnávateľia obsadili 40% pozícií nevýkonných riadiacich pracovníkov a 33% pozícií všetkých riadiacich pracovníkov príslušníkmi nedostatočne zastúpeného pohlavia. Túto požiadavku musia splniť do polovice roka 2026. V Snaha uľahčiť ženám uplatnenie na trhu práce a umožniť rodičom lepšie zladiť svoj pracovný a súkromný život stanovuje stratégia rodovej rovnosti práva rodičov a opatrovateľov týkajúce sa rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Aby mohli rodičia lepšie zosúladiť svoje pracovné povinnosti s rolou matky či otca, je jedným z kľúčových prvkov stratégie vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve. Medzi ďalšie významné zlepšenia, na ktorých stratégia stavia, patrí zavedenie práva na 10 dní otcovskej dovolenky a 4 mesiace rodičovskej dovolenky vo všetkých krajinách Únie. Tieto predpisy prispeli k tomu, aby sa pri starostlivosti o deti nezabúdalo ani na rolu otca a aby matky mali možnosť zladiť svoje zamestnanie s výchovou detí. Tak ako sa Únia zaoberá otázkou rovnakých pracovných práv pre ženy a mužov, venuje sa aj problému rodovo motivovaného násilia. Dôsledne uplatňuje princíp nulovej tolerancie voči akejkoľvek forme tohto násilia, či už ide o prenasledovanie, sexuálne obťažovanie, znásilnenie, fyzické a psychické zneužívanie, nútené manželstvo či sterilizáciu. Preto boli zavedené predpisy na kriminalizáciu tohto druhu násilia, ktoré od členských krajín vyžadujú, aby chránili obete a poskytovali im prístup k spravodlivosti a systému pomoci, ako sú útulky, krízové centrá pre obete znásilnenia či linky pomoci. Únia sa tiež pripojila k dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Ten vyžaduje, aby Únia vypracovala zákony, politiky a podporné služby na predchádzanie násiliu na ženách a príjmanie príslušných opatrení. Všetky tieto kroky sú prejavom toho, že Európska únia je na správnej ceste k vytvoreniu Európy, ktorá sa bude vyznačovať rovnosťou medzi mužmi a ženami. Zároveň je pred nami ešte dlhá cesta, pokiaľ ide o rozdiely v príjmoch, zastúpenie na trhu práce či opatrenia na boj proti rodovo motivovanému násiliu. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: Midden april publiceerde het Europees Parlement de laatste Eurobarometer-enquête voor de verkiezingen. Daaruit blijkt dat burgers zich zorgen maken over de huidige geopolitieke situatie. In deze podcast uit de serie Europa en ik gaan we dieper in op de resultaten van deze recente enquête. Met de verkiezingen van 6 tot en met 9 juni in zicht laat deze publicatie een positieve trend zien voor een aantal belangrijke verkiezingsindicatoren. De belangstelling voor de verkiezingen, kennis van wanneer deze zullen plaatsvinden en de waarschijnlijkheid dat er zal worden gestemd zijn allemaal toegenomen sinds de laatste enquête in het najaar van 2023. Zo'n 60% van de burgers die deelnamen toonde interesse om te stemmen bij de Europese verkiezingen in juni en meer dan 70% zegt hoogstwaarschijnlijk ook daadwerkelijk te gaan stemmen. Uit de resultaten blijkt dat de meeste Europese burgers stemmen bij deze verkiezingen extra belangrijk vinden vanwege de huidige geopolitieke situatie. Uit de enquête blijkt dat Europese burgers willen dat het parlement volksgezondheid en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting bovenaan de agenda zet. Steun voor economie, het creëren van nieuwe banen, EU-defensie en veiligheid werden als volgende topprioriteiten aangehaald. Met het oog op de toekomst noemden de respondenten defensie en veiligheid als belangrijkste prioriteit om de rol van de Europese Unie op het wereldtoneel te versterken, gevolgd door energiekwesties en voedselzekerheid. 4 op de 10 burgers zeggen dat de rol van de EU de afgelopen jaren belangrijker is geworden, terwijl 35% vindt dat die rol hetzelfde is gebleven. Bijna 3/4 van de burgers zegt dat de maatregelen van de EU een impact hebben op hun dagelijks leven. En 7 op de 10 zijn het ermee eens dat hun land baat heeft bij het EU-lidmaatschap. Terugblikkend op deze legislatuur heeft 81% van de burgers een positief of neutraal beeld van het Europees Parlement. Sterker nog, de meerderheid wil dat het Europees Parlement een prominentere rol gaat spelen. Over de resultaten van deze Eurobarometer-enquête zei Roberta Metsola, de voorzitter van het Europees Parlement, het volgende.
3: These elections will be pivotal.
2: Deze verkiezingen zullen van cruciaal belang zijn, omdat ze bepalen welke richting we uitgaan. Met jouw stem help je vorm te geven aan de toekomst van Europa. Gebruik je stem en laat niemand anders in jouw plaats beslissen.
3: Decide for you.
2: De voorjaars-Eurobarometer 2024 van het Europees Parlement werd in februari uitgevoerd door onderzoeksbureau Verian. In totaal werden meer dan 26.000 interviews afgenomen met respondenten uit alle 27 EU-landen. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
4: Gada 1. maijs Strasbūrā 10 valstīm kļuva par vēsturisku pagriezienu punktu. Eiropas Savienības saimei pievienojās Čehija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija, Slovenija un Ungārija. Tas bija svētku, vienotības un neizsmeļamu iespēju brītis. Ieskatīsimies dziļāk šajā svarīgajā notikumā. Laika gaitā Eiropas Savienība reiz vien ir paplašinājusies, iegūstot jaunas dalību valstis. 2004. gadā notika vēsturiski lielākā Eiropas Savienības paplašināšanās, kad Savienība laipni sagaidīja 10 jaunas valstis – Čehiju, Igauniju, Kipru, Latviju, Lietuvu, Maltu, Poliju, Slovākiju, Sloveniju un Ungāriju. Pēc šīs paplašināšanās tā kļuva par 25 dalību valstu Eiropas Savienību. Tomēr nākotnes vīzija tolaik bija vērsta uz Savienības paplašināšanos, sasniedzot 30 dalību valstu skaitu. Kāpēc tieši šī paplašināšanās ir tik svarīga? Sāksim ar to, ka tā bija pirmā reize, kad Eiropas Savienībai vienlaikus pievienojās tik daudz valstu. Par Savienības dalību valstīm kļuva trīs bijušās Padomju republikas – Igaunija, Latvija un Lietuva, četras bijušās PSRS satelīta valstis – Čehija, Polija, Slovākija un Ungārija, viena no bijušās Dienvidslāvijas republikām – Slovenija un divas vidusjūras salas – Kipra un Malta. Visas šīs valstis devās ceļā uz lielāku sadarbību, labklājību un solidaritāti. Šajā reizē tas bija kas vairāk nekā vienkārši Savienības dalību valstu skaita pieaugums. Tas bija signāls, ka mainās ģeopolitiskā situācija, kas noteiks Eiropas nākotni turpmākajām paaudzēm. Paplašināšanās rezultātā Eiropas Savienības robežas pārvirzījās uz austrumiem, vairojot Savienības kā stabilizējošu spēku ietekmi Eiropā. Kāpēc šīs valstis gribēja kļūt par Savienības dalību valstīm? Daudzām tā bija iespēja piedzīvot demokrātijas, brīvības un iespēju solījumu, kuru simbolizēja Eiropas Savienība. Paplašināšanās notika pēc tam, kad Centrālajā un Austruma Eiropā bija kritis komunistiskais režīms, un šīs valstis varēja pāriet uz demokrātiju un tirgus ekonomiku. Šī vēsturiskā paplašināšanās no 15 līdz 25 dalību valstīm kļuva par kulminācijas punktu ilgajā pievienošanās procesā, kura rezultātā Eiropa atguva savu vienotību. Eiropa, ko pusgadsimtu bija šķēlis dzelzs priekškars un augstais karš. Turklāt 2004. gada paplašināšanās lielā mērā ietekmēja valodu lietojumu Eiropas Savienībā. To pat varētu saukt par vēl nebijušu izaicinājumu. Savienības oficiālo valodu skaits pieauga no 11 līdz 20 valodām. Savienība ieguva 9 jaunas valodas – čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodu. Lai Eiropas parlaments būtu pilsoņiem pieejams arī jauno dalību valstu valodās, parlamenta tulkošanas dienestā tika izveidotas 9 jaunas tulkošanas nodaļas. Jau vairākus gadus pirms paplašināšanās, kamēr vēl turpinājās pievienošanās sarunas, parlamenta valodu personāls sāka gatavoties jauno valodu ienākšanai, tāpēc piedalījās padziļinātās valodu apmācības programmās. Valodu kaleidoskops apliecina Eiropas Savienības apņemšanos nodrošināt integrāciju un dažādību. Valoda nav tikai saziņas līdzeklis. Tas ir loks, kas ļauj ielūkoties valsts vēsturē, iepazīt tās kultūru un identitāti. Ar rakstiskās un mutiskās tulkošanas palīdzību Savienība panāk, ka ikviena balss ir uzklausīta. Pēc šīs, piektās un vislielākās paplašināšanās kārtas, Savienībai 2007. gadā vēl pievienojās Bulgārija un Rumānija un 2013. gadā Horvātija. Lai gan ir pagājuši 20 gadi, 2004. gada paplašināšanās ietekme joprojām ir jūtama visā Eiropā. Savienība no jauna ir apliecinājusi, ka darbojas kā cerību, progresa un sadarbības bāka nemitīgi mainīgas pasaules plašumos. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
5: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποτελείται μόνο από τους εκλεγμένους βουλευτές του. Πίσω από αυτό το κολοσσιαστισμικό όργανο βρίσκονται στην πραγματικότητα χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργική, διαφανής και πιο κοντά στους πολίτες της. Η διαχείριση ενός τόσο μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού είναι χωρίς αμφιβολία ένα δύσκολο έργο. Γι' αυτόν τον λόγο, το Κοινοβούλιο διαθέτει διοικητικά όργανα όπως τον Προεδρείο. Το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων αποτελούν τα δύο διοικητικά όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 14 αντιπροέδρους και 5 κοσμήτορες. Εκλέγεται στο ξεκίνημα και στα μέσα της κάθε κοινοβουλευτικής περίοδου από την Ολομέλεια του Κοινοβουλίου για περίοδο 2,5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτωση ισοψηφίας της συνεδριάσης του, ο Πρόεδρος δίνει την αποφασιστική ψήφο. Οι κοσμήτορες συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Προεδρείου, αλλά έχουν συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του εκφράζοντας την άποψή τους, αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Το Προεδρείο είναι αρμόδιο για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεριμνά δηλαδή για την εύρυθμη λειτουργία του και την καλή εσωτερική του οργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, καταρτίζει τον προϋπολογισμό και λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση, το προσωπικό και την οργάνωση του Κοινοβουλίου. Για παράδειγμα, διαχειρίζεται τα διάφορα κτίρια, ορίζεται επιδόματα των υπαλλήλων και συντάσσει κατευθυντήριες γραμμές, ιδίως όσον αφορά την τηλεργασία. Χειρίζεται επίσης αιτήματα σχετικά με τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και μπορεί να εγκρίνει συνεδριάσεις επιτροπών ή αντιπροσωπιών σε μέρη εκτός των συνήθων τόπων εργασίας. Καταρτίζει ακόμη τις προβλέψεις δαπανών και εσόδων του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, αποφασίζει πόσα χρήματα θα διατίθενται στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Προεδρείο όμως έχει και άλλες αρμοδιότητες. Αποφασίζει για παράδειγμα για τη σύνθεση και την οργάνωση της Γραμματείας του Κοινοβουλίου και διορίζει τον επικεφαλής της, τον Γενικό Γραμματέα. Τέλος, το Προεδρείο διορίζει επίσης τα ανώτερα στελέχη. Για να φέρει εις πέρας όλα τα καθήκοντά του, το Προεδρείο συνεδριάζει κατά κανόνα δύο φορές το μήνα. Τα πρακτικά του Προεδρείου μεταφράζονται στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτυπώνονται και διανέμονται σε όλους τους βουλευτές. Οι βουλευτές μπορούν κατόπιν να καταθέτουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Προεδρείου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
6: Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γνωστός ως πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ποιος είναι όμως ακριβώς ο σκοπός του? Το πλαίσιο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να σχεδιάζει μακρόπνοα έργα και καθορίζει τα ανώτατα όρια όσον αφορά τα χρήματα που μπορεί να επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορους τομείς πολιτικής. Ο προϋπολογισμός αυτός δεν βοηθά μόνο τις πόλεις, τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις, αλλά και εκατομμύρια φοιτητές, χιλιάδες ερευνητές, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Συμβάλλει στο να έχουμε πιο υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα, νέους και καλύτερους δρόμους, σιδηροδρόμους και αεροδρόμια, ένα πιο καθαρό περιβάλλον και καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι στην ουσία ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζει τις προτεραιότητες και το ύψος των χρημάτων που θα δαπανίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάθε τομέα για 7 χρόνια, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια υπηρετούν τους πολιτικούς και οικονομικούς της στόχους. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τη δομή των ετήσιων προϋπολογισμών που καταρτίζει κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση και βοηθά να εξισορροπούνται τα αντικρουόμενα συμφέροντα των κρατών μελών της. Ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός κατανέμει χρήματα σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, στις επιδοτήσεις και στην αγροτική ανάπτυξη, στην ανθρωπιστική βοήθεια, στις επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, καθώς και στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας κάνουμε πρώτα μια μικρή ιστορική αναδρομή. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ιδρύθηκαν το 1957 με τις συνθήκες της Ρώμης. Από την αρχή, αποφασίστηκε ότι η λειτουργία των δύο οργανισμών θα χρηματοδοτείται από τις συνεισφορές των κρατών μελών. Το 1970, η απόφαση για τους ίδιους πόρους έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στην ΕΟΚ να έχει τους δικούς της πόρους. Η ιδέα να υπάρχει ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ένας μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός δηλαδή, γεννήθηκε τη δεκαετία του 1980, ως απάντηση σε διάφορες δημοσιονομικές κρίσεις. Αποκορύφωμα αποτέλεσε εκείνη την εποχή η χρονιά κατά την οποία το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Η πρώτη φορά που τα θεσμικά όργανα της ΕΟΚ συμφώνησαν να καταρτήσουν ένα πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο ήταν το 1988. Η συνθήκη της Λισαβόνας, που τέθηκε σε ισχύ το 2009, ήταν εκείνη όμως που κατοχύρωσε ως νομικά δεσμευτική πράξη τη συμφωνία μεταξύ των οργάνων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αφορά την περίοδο από το 2021 μέχρι το 2027 και προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανίσει πάνω από 1,2 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός στηρίζει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο πράσινος μετασχηματισμός, η ψηφιακή καινοτομία και η ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία. Η κατάρτιση του τρέχοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού ήταν μια πολύπλοκη διαδικασία. Όταν ξεκίνησαν οι σχετικές διαπραγματεύσεις το 2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπιζε μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις, όπως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τους κόλπους της και η ανάγκη να χρηματοδοτηθούν νέοι τομείς, όπως η προστασία του κλίματος και η δημιουργία νέων ψηφιακών υποδομών. Λίγο αργότερα ξέσπασε και η πανδημία του κορονοϊού. Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο στα τέλη του 2020. Ο νέος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός συνδυάστηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης Next Generation EU, το οποίο προέβλεπε τότε ότι θα δίνονταν 750 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηριχτούν ξανά στα πόδια τους οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είχαν πληγεί περισσότερο από την πανδημία. Το Next Generation EU άλλαξε τα δεδομένα, εισάγοντας ένα μείγμα επιχορηγήσεων και δανείων για τη στήριξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο καθορίζει τους τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανίσει κατά προτεραιότητα τα χρήματά της την περίοδο 2021-2027. Βασικοί τομείς είναι βεβαίως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Σημαντικά ποσά θα διατεθούν επίσης σε πρωτοβουλίες για το κλίμα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει τουλάχιστον το 30% των κονδυλίων από τον προϋπολογισμό και τον Next Generation EU σε στόχους που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν στηρίζει μόνο την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, αλλά παρέχει επίσης χρηματοδότηση για να διασφαλίσει ότι όλες οι περιφέρειές της θα ακολουθήσουν μια πορεία ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό, έχει συστήσει διάφορα εργαλεία, όπως ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του Next Generation EU, καθώς και το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός και στην έρευνα και καινοτομία, ιδίως μέσα από την ενίσχυση πρωτοβουλειών όπως το πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Σημαντικά ποσά διατίθενται και για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις, ενισχύοντας τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της ασφάλειας και της διεθνούς συνεργασίας. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο έχει διατηρήσει την ικανότητά του να προσαρμόζεται σε νέες προκλήσεις και προβλήματα που εμφανίστηκαν στην πορεία, όπως για παράδειγμα ο υψηλός πληθωρισμός, η ενεργειακή κρίση και οι γεωπολιτικές εντάσεις. Το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αναθεωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Οι αλλαγές προέκυψαν λόγω της ανάγκης να προσαρμοστούν οι δαπάνες στον πληθωρισμό, αλλά και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος άσκησε πρόσθετη πίεση στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρίση στον τομέα της ενέργειας και οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες οδήγησαν επίσης στο να γίνουν αλλαγές στον προϋπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να διαθέσει επιπλέον κεφάλαια για να ενισχύσει την άμυνά της, αλλά και για να στηρίξει την Ουκρανία στη σύραξή της με τη Ρωσία. Το κόστος σε διάφορους τομείς, ιδίως στην ενέργεια και τις υποδομές, έχει αυξηθεί σημαντικά. Για να ληφθεί υπόψη αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση προέβη σε διάφορες προσαρμογές με βάση τον πληθωρισμό. Επιβεβαίωσε επίσης την προσήλωσή της στην πράσινη μετάβαση και τις επενδύσεις στην τεχνολογία, κατευθύνοντας περισσότερα κονδύλια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ψηφιακές υποδομές. Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο δεν αποφασίζεται αποκλειστικά από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπόκειται σε αυστηρή διαδικασία έγκρισης, στην οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει καθοριστικό ρόλο. Η διαδικασία έχει ως εξής. Αρχικά, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο εγκρίνεται μέσα από μια ειδική νομοθετική διαδικασία. Το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του προτού αναλάβει δράση το Συμβούλιο. Ως ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αρμόδια για τον προϋπολογισμό, το Κοινοβούλιο οφείλει επίσης να διασφαλίζει ότι οι δαπάνες στους ετήσιους προϋπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμορφώνονται με τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο εξετάζει κάθε τμήμα του προϋπολογισμού για να βεβαιωθεί ότι τα κονδύλια ανταποκρίνονται στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δράση για το κλίμα, η καινοτομία και η κοινωνική συνοχή. Το Κοινοβούλιο διαδραματίζει επίσης καθοριστικό ρόλο σε τυχόν ενδιάμεσες αναθεωρήσεις ή αναπροσαρμογές του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, όπως ήταν για παράδειγμα οι αλλαγές που έγιναν τον Φεβρουάριο του 2024. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζει ότι οι δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν τις προτεραιότητές της, όπως αυτές εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου. Με λίγα λόγια, παρόλο που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συχνά κυριαρχούν στις συζητήσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επηρεάζει ουσιαστικά τη μορφή που θα έχει στο τέλος, φροντίζοντας ώστε τα χρήματα που δαπανώνται να υπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών και τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αντιμετωπίζει διαρκώς νέες προκλήσεις, από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι οικονομικές πιέσεις, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα παραμείνει το βασικό εργαλείο με το οποίο θα βρίσκει το δρόμο της προς τα εμπρός. Η πρόσφατη αναθεώρηση του 2024 δείχνει με ποιον τρόπο το πλαίσιο οφείλει να προσαρμόζεται, ώστε να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις παγκόσμιες κρίσεις. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
7: Europska nagrada za mlade Karlo Veliki dodjeljuje se projektima koje vode mladi, kojima se podržava demokracija u Europi i promiču suradnja i razumijevanje u Europi i na međunarodnoj razini. Njome se ističe svakodnevni rad mladih koji jača zajednički europski identitet. Nagradu od 2008. zajednički dodjeljuju Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade Karlo Veliki iz Ahena. Svake godine nacionalni i europski žiri odaberu po jedan projekt iz svake države članice. Nacionalni dobitnici pozivaju se na svečanu dodjelu nagrade u njemačkom gradu Ahenu, gdje prisustvuju proglašenju triju najboljih projekata. Ovogodišnji dobitnik nagrade je ILEM iz Belgije, prva jezična aplikacija prilagođena izbjeglicama i tražiteljima azila. Koristi se jezikom za razbijanje međukulturnih nesporazuma i premošćivanje jaza između izbjeglica i njihove zemlje domaćina. Aplikacija također uključuje korisne fraze, priče i igre za učenje jezika, kao i mogućnost povezivanja s drugim korisnicima. Cilj projekta je okupiti ljude iz različitih sredina s različitim iskustvima i različitim društvenim statusom. Ideja se rodila 2021. a polazi od izraza izbjeglice izbjeglicama. Drugo mjesto dijele dva projekta. Mobilni klimatski muzej iz Litve i europski dopisnik iz Nizozemske. U svibnju 2022. Active Youth, namjenska organizacija sa sjedištem u Litvi, pokrenula je mobilni klimatski muzej. Cilj mu je potaknuti građane da prijeđu na klimatski prihvatljiv stil života. Muzej se sastoji od 4 kontejnera koji predstavljaju 4 teme: klimatske promjene, europski zeleni plan, održivu poljoprivredu i zdravu hranu, te praktične savjete za smanjenje potrošnje. Izložbu je moguće postaviti i u drugim zemljama. Europski dopisnik osnovan je 2022. u Nizozemskoj. Okuplja više od 140 mladih novinara iz čitave Europe s ciljem razvijanja europskog novinarstva. Zahvaljujući timu dopisnika, taj portal i njegov bilten pokrivaju teme iz cijele Europe. Mladi novinari obraćaju se zajednici građana koji se zanimaju za pitanja koja nadilaze nacionalne granice. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
8: Alcide Gasperi era un visionario.
9: Alcide Gasperi був візіонером, але його візія не зродилася з абстракційних ідеалів. Укштовтувало їм досвідчення чоловіка, який жив на пограничах зміняючихся імперій. Te słowa przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli dobrze oddają, kim był Alcide de Gasperi, polityk, który marzył o pokojowym zjednoczeniu narodów Europy. Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historię matek założycielek i ojców założycieli. Alcide de Gasperi urodził się w drugiej połowie XIX wieku, w części cesarstwa austro-węgierskiego, w której mieszkali głównie Włosi. Ten zagorzały przeciwnik faszyzmu w 1943 roku założył partię Chrześcijańska Demokracja. Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumannem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę. Świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide de Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do cesarstwa austro-węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później de Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które de Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu de Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej. De Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego de Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumanem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie będzie woli politycznej i organizacji na szczeblu centralnym, która pozwoli zebrać, skonkretyzować i scalić interesy narodowe w wyższą formę, ryzykujemy, że projekt europejski będzie pozbawiony żaru i impetu, które mają poszczególne kraje. De Gasperi zdecydowanie wierzył, że działania na rzecz zjednoczenia Europy przyniosą kontynentowi pokój i demokrację. Wyobrażał sobie, że zjednoczona Europa nie zastąpi państw narodowych, ale będzie partnerstwem, w którym kraje wspierają się i wzmacniają. Dorastanie w regionie przygranicznym, życie pod rządami faszystów i przynależność do mniejszości uświadomiły mu dobitnie, że Europa musi się zjednoczyć, aby uleczyć rany wojny i zapobiec przyszłym okrucieństwom. Wizję tę podzielał też z innymi budowniczymi Unii Europejskiej, Robertem Schumanem i Konradem Adenauerem. Chociaż Alcide de Gasperi zmarł w 1954 roku i nie zobaczył na własne oczy, jak zrealizowano jego marzenie, uznaje się go za kluczową postać w historii integracji europejskiej. Jego spuścizną są dzisiejsze wartości i instytucje Unii Europejskiej. Taką Europę wyobrażał sobie Alcide de Gasperi. Europę, w której granice nie ograniczają ambicji, a współpraca prowadzi do wspólnego dobrobytu. Europę, którą musimy nadal budować dla przyszłych pokoleń. Europę opartą na wartościach, które przekładają się na rozwiązania. Dziś i każdego dnia pamiętajmy o nim. Szanujmy jego dziedzictwo i realizujmy jego wizję.
10: Realizzeremo la sua visione.
9: Była to audycja Europarl Radio, radia internetowego Parlamentu Europejskiego.

0: In mehreren europäischen Ländern zum ersten Mal offiziell der Weltfrauentag begangen. Unter anderem in Dänemark, Deutschland, Österreich und der Schweiz. An diesem Tag gingen mehr als 1 Million Frauen und Männer auf die Straße. Sie protestierten gemeinsam für das Frauenwahlrecht und die Rechte von Arbeitnehmerinnen.
1: Im Jahr 1917 fanden die Proteste dann ihren Höhepunkt. Am 8. März streikten in St. Petersburg, das damals Petrograd hieß, tausende Arbeiterinnen und gingen mit der einfachen Forderung nach Brot und Frieden auf die Straße. Sie alle protestierten gegen Krieg, Hunger und politische Unterdrückung.
0: Die russischen Arbeiterinnen lösten das aus, was heute als Februarrevolution bekannt ist. Februar deshalb, weil der 8. März nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender der 23. Februar war. Noch im selben Jahr erhielten die Frauen in Russland das Wahlrecht. Seitdem gilt der 8. März als Weltfrauentag. Von den Vereinten Nationen offiziell anerkannt wurde der Tag allerdings erst 1977.
1: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Forderung nach Gleichberechtigung ein wichtiger Teil des neuen Europas. Bereits 1957 wurde in den römischen Verträgen, dem Gründungsdokument der EU, festgelegt, dass Frauen und Männer für gleiche oder gleichwertige Arbeit auch gleich bezahlt werden sollen. Sie sehen, die Geschlechtergleichstellung war von Anfang an ein wichtiges Thema. Im Laufe der Zeit hat die EU zahlreiche Strategien und Maßnahmen in diesem Bereich auf den Weg gebracht. Etwa für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt und für Elternzeit, aber auch, um gegen geschlechtsbezogene Gewalt vorzugehen.
0: Mit Blick auf Frauenrechte hat sich also schon viel getan. Es gibt aber noch so einige Baustellen. Zum Beispiel besteht nach wie vor ein Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Außerdem gibt es immer noch weniger weibliche Führungskräfte als männliche. Und auch Gewalt gegen Frauen bleibt ein großes Problem.
1: Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Gesellschaft liegt dem Europäischen Parlament sehr am Herzen. So war es in den letzten Jahren ganz vorn mit dabei, als es darum ging, den Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter auszuarbeiten. 2023 konnte ein wichtiger Meilenstein erreicht werden. Die EU nahm verbindliche Vorschriften zur Lohntransparenz an. Zum ersten Mal mussten Unternehmen offenlegen, ob Männer und Frauen für die gleiche Arbeit auch gleich bezahlt werden.
0: Das Parlament ist auch Vorreiter beim Kampf gegen geschlechtsbezogene Gewalt. Jahrelang forderten die Abgeordneten den Beitritt der EU zum Übereinkommen von Istanbul, einem wegweisenden Vertrag mit dem Ziel, der Gewalt gegen Frauen und der häuslichen Gewalt ein Ende zu setzen. Am 1. Juni 2023 trat die EU dem Übereinkommen endlich bei. Zwar hatten es mehrere Einzelstaaten der EU noch nicht ratifiziert, doch das Übereinkommen trat trotzdem am 1. Oktober 2023 EU-weit in Kraft. Auch 2024 gab es Grund zum Feiern. Das Parlament verabschiedete die allererste EU-Vorschrift, die sich gezielt gegen häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen richtet. Damit kam man dem Schutz der Frauenrechte ein großes Stück näher.
1: Und vor kurzem, im November 2025, legte das Parlament der Kommission eine klare Forderung vor. Es sei höchste Zeit für einen neuen, ambitionierten Plan für die Geschlechtergleichstellung für die Jahre 2026 bis 2030. Die EU, so das Parlament, müsse härter gegen geschlechtsspezifische Gewalt durchgreifen. Sie müsse dafür sorgen, dass Frauen besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung bekommen und dass deutliche Fortschritte bei der Beseitigung des Lohngefälles erzielt werden. Außerdem drängen die Abgeordneten darauf, dass die Frauenrechte geschützt werden müssen, besonders angesichts der Rückschritte in puncto Gleichberechtigung in manchen Ländern.
0: Was dem Europäischen Parlament ebenso wichtig ist, ist der Frauenanteil in der Politik. Nach der ersten Direktwahl im Jahr 1979 bekam das Parlament mit Simone Veil erstmals eine Präsidentin. Doch nur 16% der Abgeordneten waren damals Frauen. Heute sind es knapp 40%. Auf der ganzen Welt gibt es nur sehr wenige Parlamente, in denen das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ungefähr gleich ist. und das Europäische Parlament ist eines davon. Es hat sich also schon einiges getan. Trotzdem liegt noch ein langer Weg vor uns. Das Parlament hält jedes Jahr um den 8. März herum Debatten und Veranstaltungen zu dem Thema ab und zeigt damit, dass es sich nach wie vor für die Gleichstellung von Frauen und Männern stark macht.
1: Der 8. März ist nicht einfach nur ein Datum. Der Weltfrauentag ist ein Aufruf zum Handeln. Ein Aufruf an uns alle, denn was die Gleichstellung von Frauen und Männern angeht, sind wir noch lange nicht am Ziel. Seit mehr als einem Jahrhundert kämpfen Frauen für ihre Rechte und der Kampf ist noch nicht zu Ende. Die EU spielt dabei eine zentrale Rolle, denn Fortschritt passiert nicht einfach so. Für Fortschritt muss man etwas tun.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament.
2: V Evropském parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti předsednictva. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Спортът помага за подобряване на живота на хората и носи неоспорими ползи. Движението е важно за доброто здраве и общо физическо състояние. То създава настроение и ни кара да се чувстваме по-силни, по-енергични и по-уверени в себе си. В същото време, липсата на физически упражнения може да допринесе за увеличаване на теглото и за здравословни проблеми, като сърдечно-съдови и психични заболявания. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». Този подкаст ще стане дума за това как Европейският съюз насърчава спорта и го прави по-достъпен за всички. Въпреки, че повечето от нас са наясно колко важно е движението, нивата на физическа активност се понижават. В проучване на Евробарометър от 2004 година, около 60% от европейците са посочили, че редовно правят упражнения под някаква форма. През 2022 година обаче, Евробарометър показа, че около 60% от европейците не спортуват никога или спортуват рядко. Ниските равнища на физическа активност на хората в Европейския съюз будят тревога. Това е не само личен, но и обществен проблем. Когато здравето и благополучието на хората се влошават, това се отразява и на икономиката. Слабата физическа активност води до по-високи разходи за здравеопазване, намалена производителност и по-ограничени възможности за намиране на работа. Спортът е изключително важен не само за нашето здраве, но и за европейската икономика. Евродепутатът Никос Папас, който е бивш професионален баскетболист, смята, че спортът помага за насърчаване на единството и хармонията.
4: Я мен е една мегало школио, една панепистимио.
5: За мен спортът е една голяма школа, голям университет. Научих се как да работя в хармония с хора, които не познавах, в името на една обща цел, на един общ резултат – победата. Никога не ме е интересувало какъв точно е човекът до мен или срещу мен. Дали е с различен цвят на кожата, различна религия, националност или сексуална ориентация. Всички бяхме там, за да се прегърнем, когато спечелим, и да се утешим, когато загубим. За мен спортът е антоним на расизма и нетолерантността.
3: Въпреки че спортът обединява хора от различни среди, той също създава разделения. Не са един и два случаите, когато запалянковци извършват действия или правят изказвания, подбуждащи към омраза или насилие по време на спортни събития. Но за евродепутата и бивш футболист Каролина Мораче, проблемът не е в самия спорт.
5: Запалянковщината отразява обществото. Не става въпрос за агресивни футболни запалянковци или за агресивни баскетболни запалянковци. Проблемът е в обществото, което изгражда личности, изразяващи предпочитанията си по този начин.
3: Европейският съюз се противопоставя на всяка форма на словесно или физическо насилие по време на спортни събития. Той е решен да предотвратява подобни инциденти чрез засилване на сътрудничеството с спортните организации, местните власти и правоприлагащите органи. Но насилието и изказванията, подбуждащи към омраза, не са единствените предизвикателства. Европейският съюз установи и редица други проблеми в спорта, като например разлика в заплащането между мъжете и жените и ограничен достъп на жените до ръководни длъжности. Друг проблем е липсата на подходящи спортни съоръжения за хората с увреждания. На конференция в Европейския парламент по въпросите на спорта, параолимпийският пловец Витория Бианко заяви, че са необходими съвместни действия за справяне с този проблем.
5: Създаването на достъпни спортни съоръжения е възможно, но се нуждаем от единодействие, от подходящи политики, от федерации и институции, които работят заедно. Само така ще превърнем спорта в универсално право за всички.
3: Спортът може да помогне и за интеграцията на мигрантите в Европа. Пример за успешна интеграция чрез спорт е историята на братята Антетокунпо, които направиха кариера като баскетболисти в Гърция, след което започнаха да играят в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати. На конференция в Европейския парламент в Брюксел, Танасис Антетокунпо обясни, че принадлежността му към Европа вече е част от неговата идентичност.
5: Аз съм второ поколение европеец от африкански произход. Така и се чувствам. Европеец от африкански произход. Имам две култури, които без да обиждам никого, смятам, че са сред най-добрите в света. Аз съм грък и нигериец, разбира се.
3: Антетокунпо също така посочи, че без спорта житейският му избор щеше да бъде много по-ограничен.
6: Εγώ σήμερα μπροστά σας.
5: Ако не беше спортът, днес нямаше да съм пред вас. Това е голата истина. Щях да бъда просто един от хората на улицата и щяхте да ме подминете. Един от хората ей там.
6: Εκεί ακριβώς ήμουν.
3: Европейският съюз е наясно с важната роля на спорта за социалната интеграция. Включването на спорта в европейския политически дневен ред е от полза за всички. През 2007 година Европейската комисия публикува Бяла книга за спорта. Тя представлява работен план с мерки, свързани с социалните и икономическите аспекти на спорта. Европейският съюз надгражда тази база и работи за развитието на спорта. С влизането в сила на договор от Лисабон през 2009 година, Европейският съюз получи за първи път конкретни правомощия в областта на спорта. Той придоби право да подкрепя действията на държавите членки и да насърчава спорта в Европа. Като част от сътрудничеството в тази област, европейските министри на спорта се събират на заседанията на Съвета по образование, младеж, култура и спорт. Освен това, веднъж годишно се провежда спортен форум на Европейския съюз. На него си дават среща водещи фигури в спорта – спортисти, членове на спортни федерации и олимпийски комитети, доброволци. Форумът играе ролята и на платформа за набиране на идеи за развитието на европейския спорт. Европейският съюз също така редовно подготвя нови работни планове за спорта, включващи приоритетите и стратегическите цели за следващите години. Европейският съюз насърчава спорта по най-различни начини. Пример за това е финансирането на спортни мероприятия чрез програмата Erasmus Plus. Близо 500 милиона евро от бюджета на Erasmus Plus за периода 2021-2027 година са предназначени специално за спорта. Erasmus Plus подкрепи организациите при създаването на партньорства за сътрудничество и обмен на най-добри практики. Тези партньорства дават възможност на организациите да извършват съвместни дейности за подпомагане на спорта и кариерата на спортистите, включително и след приключването на активната им състезателна дейност. Други важни проекти са свързани с ролята на спорта за насърчаването на толерантността и социалното приобщаване. Партньорствата са необходими и за решаването на проблемите в спорта, като например използването на допинг и предварително уредените мачове. Erasmus Plus също така подкрепя спортни прояви, които насърчават физическите упражнения, доброволчеството и борбата с дискриминацията. Освен това, програмата Erasmus Plus предоставя на служителите на спортните организации възможности за обмяна на опит със свои колеги в чужбина. Но Европейският съюз не подкрепя спорта само с финансиране. Той развива и свои собствени спортни инициативи и идеи. В резолюция от 2012 година Европейският парламент предложи Европейски ден на спорта, който през 2015 година се превърна в Европейска седмица на спорта. Европейската седмица на спорта се провежда между 23 и 30 септември. Държавите членки и държавите партньори организират най-разнообразни спортно-развлекателни събития. През 2024 година Европейската седмица на спорта беше отбелязана в почти 40 държави. Милиони почитатели на спорта, включително професионални спортисти, имаха възможност да споделят своята страст към спорта. Хора на всякаква възраст и в различна спортна форма участваха в маратони, футболни мачове, тенис турнири или просто се разходиха в парка. Мероприятията бяха подкрепени от спортни федерации, местни клубове, училища, здравни организации и национални олимпийски комитети. Сред другите инициативи на Европейския съюз в подкрепа на спорта са наградите Be Active и Be Inclusive. Те отличават отделни лица и проекти, които насърчават физическите упражнения и използват спорта за приобщаването на различни социални групи. Всички тези усилия показват ангажимента на Европейския съюз към каузите на спорта и обществените ползи от него. Въпреки постигнатия напредък, има още много какво да се направи. И занапред спортът ще остане важен инструмент за постигане на обществен напредък и мир. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
6: Een groep onderzoeksjournalisten uit Griekenland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek 2023 gewonnen. Ze wonnen de prijs voor hun diepgaande onderzoek naar de schipbreuk van het schip Adriana, dat op 14 juni 2023 ten onder ging voor de kust van Pylos, in het zuidwesten van Griekenland. Ruim 600 migranten, die Libië in de vissersboot hadden verlaten, kwamen erbij om het leven.
7: Liberté d'expression.
8: Freie Meinungsäußerung.
9: Libertad d'expression.
10: Libertad d'expressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: De titel van het winnende artikel is Onopgemerkt door de inactieve camera's van de overheid. Omkomen in het diepste dal van de Middellandse Zee. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Griekse onderzoekscentrum Solomon in samenwerking met de Duitse NGO Forensis, de Duitse publieke omroep ARD en de Britse krant The Guardian. Zij onthulden de ware toedracht van een van de dodelijkste schipbreuken met migranten uit de recente geschiedenis. Deze schipbreuk was namelijk het gevolg van het optreden van de Griekse kustwacht. Ook bleek dat de Griekse autoriteiten tegenstrijdige officiële verklaringen hebben afgegeven. De journalisten hebben meer dan 20 overlevenden geïnterviewd. Daarnaast hebben ze gerechtelijke documenten onderzocht en met mensen van de kustwacht gesproken. Ze concludeerden dat de Griekse kustwacht kansen heeft laten liggen om het schip te redden en aangeboden hulp niet heeft aangenomen. Bovendien wijzen de getuigenissen van de overlevenden erop dat het schip uiteindelijk is gezonken door pogingen van de kustwacht om het te slepen. De Griekse kustwacht heeft ontkend dat ze dit heeft proberen te doen. De Duitse NGO Forensis heeft de rampzalige nacht nagebootst met behulp van interactieve 3D-modellering van het schip. Dit was mogelijk dankzij gegevens uit het logboek van de kustwacht, de getuigenis van de kapitein van het kustwachtschip en gegevens van vliegroutes. Daarnaast hebben de betrokken journalisten gebruik gemaakt van maritieme verkeersgegevens, satellietbeelden en video's van nabijgelegen schepen en andere bronnen. Iliana Papangeli, de directeur van het onderzoekscentrum Solomon, nam de prijs namens de groep in ontvangst. Ze verklaarde:
13: We hopen dat deze prijs helpt om erkenning te geven aan de overlevenden van de schipbreuk en aan iedereen die hierdoor familieleden en dierbaren heeft verloren. We hopen dat hun dood niet onopgemerkt is gebleven en niet onbestraft zal blijven.
6: Tijdens de uitreikingsceremonie zei de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, het volgende.
13: Het Europees Parlement zal aan de kant van Daphne's familie blijven staan. Aan de kant van wie de waarheid zoekt. Aan de kant van rechtvaardigheid en onafhankelijke journalistiek. We hebben antwoorden geëist. We hebben controle uitgeoefend en wetgeving gemaakt. En we zullen wetgeving blijven maken om ervoor te zorgen dat journalisten zonder angst en zonder het slachtoffer te worden van intimidatie, geweld of moord in ons Europa hun werk kunnen doen.
6: De prijs, die voor de derde keer werd uitgereikt, is een erkenning van uitstekende en diepgaande journalistiek die de beginselen en waarden van de EU bevordert. De prijs is een eerbetoon aan Daphne Caruana Galizia, de Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 werd vermoord. Caruana Galizia deed onderzoek naar witwaspraktijken, het Maltese burgerschapsprogramma voor investeerders en banden tussen de online gokindustrie en de georganiseerde misdaad. Op 16 oktober 2017 werd ze dicht bij haar huis vermoord met een autobom die onder de bestuurdersstoel van haar auto was geplaatst.